0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Дин Кросса – один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий. Принимает от владельца крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но крайне выгодный заказ – определить подлинность венца собрания фолианта 17 века под названием «Девять врат» в «Царство призраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать самого Люцифера. Ему предстоит полная опасности и тайн путешествий по Европе. Но только тогда, когда на пути к разгадке тайны девятых врат начинают попадаться трупы тех, с кем Дин Кросса встречался совсем недавно. Ему открывается зловещая правда. Он понимает, что в этой дьявольской игре на кон поставлена не только его жизнь, но и душа. Саундтрек к фильму «Девятые врата».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На федеральной дороге М-10 «Россия» автоинспекторы помогли женщине, оказавшейся в непростой ситуации. В деревне Красные Станки автомобиль жительницы Валдайского округа внезапно сломался. При этом у нее не было связи, а из-за жары и незнакомой местности сохранять спокойствие было особенно трудно. На помощь вовремя подоспел экипаж ДПС. Младший лейтенант Михаил Леонтьев и старший лейтенант Александр Абросимов, находившиеся на патрулировании, не оставили женщину в беде. Инспекторы оперативно помогли вызвать эвакуатор, чтобы автолети смогла безопасно добраться домой. В соцсетях женщина искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции, подчеркнув, что они проявили не просто профессионализм, а настоящую человечность. «Ребята, спасибо вам, человеческое, вы лицо нашей полиции, на которое хочется равняться», — написала женщина. В утренние часы на 24-м километре автодороги Валдай-Демянск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1958 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями автомобилист самостоятельно обратился за медпомощью в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водолазная группа «Доброволец» продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал еще 14 июля на Валдайском озере. Волонтеры рассчитывают на помощь местных жителей, особенно тех, у кого установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты просят проверить архивы за 14 июля в промежутке с 11:55 до 14 часов. В кадры могли попасть важные детали – проходящая лодка, человек, автомобиль или иные элементы, которые помогут восстановить маршрут пропавшего. Особый интерес представляют записи, охватывающие северо-западную часть озера, территорию кемпинга на Валдай с палаткой и прилегающие участки. Даже если на видео нет явных признаков происшествия, материал может оказаться полезным для следствия. Если у вас есть подходящие записи или возможность предоставить к ним доступ, свяжитесь с горячей линией по номеру 8 800 100 81 54, либо с координатором поиска Александром 8, код 916, номер 676 95 46. Накануне в Иверском Валдайском монастыре отметили престольный праздник. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Пахомий. В ходе богослужения прозвучали особые прошения и молитва о Святой Руси. Ее читают по благословению святейшего патриарха Кирилла. Торжественную атмосферу дополняло пение хора Новгородского духовного училища и прихожан под управлением регента диакона Андрея Каурова. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: is white. Опасный Детройт. Я за тобой, как нет.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Ионитин. Здравствуйте. России нужно пройти между Сциллой и Харибдой, развивая крупные экономические центры и не допуская оттока населения из регионов, заявил накануне президент Владимир Путин. Цитата. «Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо, поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой и нужно найти оптимальное, сбалансированное решение», сказал Путин. Он также отметил необходимость использовать современные технологии, возможности интернета, искусственного интеллекта и другие решения в сфере информационных технологий. В понедельник Путин также сказал, что необходимо поддерживать стремление молодежи жить и работать в своих родных населенных пунктах. По его словам, данная работа в настоящее время ведется. Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна с площади почти в 19 миллионов гектаров, что превышает прошлогодний показатель, сообщил Минсельхоз. С опережением темпов 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. В том числе пшеницы, ключевой сельскохозяйственной культуры в России, убрано более 60 миллионов тонн с площади почти 15 миллионов гектаров, что на 6 миллионов тонн больше, чем за аналогичную дату прошлого года. Средний урожай пшеницы в этом году существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. В России с апреля квадратные метры жилья на вторичном рынке в среднем подорожал на 2,9%, достигнув 257 тысяч рублей, передает ТАСС. Готовое жилье подорожало в 15 российских мегаполисах из 17. Выше всего цены в перерасчете на квадрат выросли в Перми. Подешевело жилье только в двух крупных городах страны – Уфе и Ростове-на-Дону, где цены опустились на 0,3% и на 0,5% соответственно. В новостройках же за второй квартал года квадратный метр жилплощади прибавил в цене 2,4% и вырос до 354 тысяч рублей. Такой прирост выявили в 12 мегаполисах. К осени, по оценкам экспертов, однокомнатная квартира в новостройке будет стоить в среднем по России от 6 700 тысяч до 7 400 тысяч рублей. В России началась вторая волна активности клещей. Они особенно активны дважды в год. В мае, июне и августе, сентябре являются переносчиками опасных болезней – энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других. Инфекции попадают в кровь вместе со слюной паразита. Важно не пытаться снять клеща самостоятельно и оперативно обратиться к врачу. Для защиты домашних питомцев от укусов блох и клещей лучше всего использовать жидкие средства с эфирными маслами. Установили ученые Тюменского госуниверситета в составе международного исследовательского коллектива. В отличие от ошейников с ароматическими смолами, а также звуковых или электромагнитных устройств, капли на основе лимонного эквалипта отгоняют паразитов от собаки на срок до 3 недель. При этом они не причиняют животному беспокойства и не наносят вреда его здоровью. Курс доллара на сегодня 82,61. Курс евро 95,29. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Герой фильма – рекордсмен мира по прыжкам в высоту. После автомобильной катастрофы, по заключению врачей, должен навсегда оставить спорт. Но вопреки всем обстоятельствам, он делает все возможное, чтобы вернуться в сборную страны. Случай его сводит с хирургом, также фанатично преданный своему делу. И герой вновь выигрывает международные состязания. Саундтрек к фильму «Право на прыжок».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На федеральной дороге М-10 «Россия» автоинспекторы помогли женщине, оказавшейся в непростой ситуации. В деревне Красные Станки автомобиль жительницы Валдайского округа внезапно сломался. При этом у нее не было связи, а из-за жары и незнакомой местности сохранять спокойствие было особенно трудно. На помощь вовремя подоспел экипаж ДПС. Младший лейтенант Михаил Леонтьев и старший лейтенант Александр Абросимов, находившиеся на патрулировании, не оставили женщину в беде. Инспекторы оперативно помогли вызвать эвакуатор, чтобы автолети смогла безопасно добраться домой. В соцсетях женщина искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции, подчеркнув, что они проявили не просто профессионализм, а настоящую человечность. «Ребята, спасибо вам, человеческое, вы лицо нашей полиции, на которое хочется равняться», — написала женщина. В утренние часы на 24-м километре автодороги Валдай-Демянск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1958 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями автомобилист самостоятельно обратился за медпомощью в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водолазная группа «Доброволец» продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал еще 14 июля на Валдайском озере. Волонтеры рассчитывают на помощь местных жителей, особенно тех, у кого установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты просят проверить архивы за 14 июля в промежутке с 11:55 до 14 часов. В кадры могли попасть важные детали – проходящая лодка, человек, автомобиль или иные элементы, которые помогут восстановить маршрут пропавшего. Особый интерес представляют записи, охватывающие северо-западную часть озера, территорию кемпинга на Валдай с палаткой и прилегающие участки. Даже если на видео нет явных признаков происшествия, материал может оказаться полезным для следствия. Если у вас есть подходящие записи или возможность предоставить к ним доступ, свяжитесь с горячей линией по номеру 8 800 100 81 54, либо с координатором поиска Александром 8, код 916, номер 676 95 46. Накануне в Иверском Валдайском монастыре отметили престольный праздник. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровический и Пестовский Пахомий. В ходе богослужения прозвучали особые прошения и молитва о Святой Руси. Ее читают по благословению святейшего патриарха Кирилла. Торжественную атмосферу дополняло пение хора Новгородского духовного училища и прихожан под управлением регента диакона Андрея Каурова. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: Просто я устал.
1: Строже следить за цифровой гигиеной. Официальный курс американского доллара 82 рубля 61 копейка. Курс единой европейской валюты 95 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие.

FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Скуа.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Быть главой большой семьи – задача не из легких. Тем более, если ты, как любой уважающий себя родитель, хочешь, чтобы твои дети выросли приличными людьми. Вот Гиллу Бакману и приходится крутиться, чтобы делать успешную карьеру и одновременно быть любящим мужем и заботливым отцом. Саундтрек к фильму «Родители».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На федеральной дороге М-10 «Россия» автоинспекторы помогли женщине, оказавшейся в непростой ситуации. В деревне Красные Станки автомобиль жительницы Валдайского округа внезапно сломался. При этом у нее не было связи, а из-за жары и незнакомой местности сохранять спокойствие было особенно трудно. На помощь вовремя подоспел экипаж ДПС. Младший лейтенант Михаил Леонтьев и старший лейтенант Александр Абросимов, находившиеся на патрулировании, не оставили женщину в беде. Инспекторы оперативно помогли вызвать эвакуатор, чтобы автолети смогла безопасно добраться домой. В соцсетях женщина искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции, подчеркнув, что они проявили не просто профессионализм, а настоящую человечность. «Ребята, спасибо вам, человеческое, вы лицо нашей полиции, на которое хочется равняться», — написала женщина. В утренние часы на 24-м километре автодороги Валдай-Демянск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1958 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями автомобилист самостоятельно обратился за медпомощью в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водолазная группа «Доброволец» продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал еще 14 июля на Валдайском озере. Волонтеры рассчитывают на помощь местных жителей, особенно тех, у кого установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты просят проверить архивы за 14 июля в промежутке с 11:55 до 14 часов. В кадры могли попасть важные детали – проходящая лодка, человек, автомобиль или иные элементы, которые помогут восстановить маршрут пропавшего. Особый интерес представляют записи, охватывающие северо-западную часть озера, территорию кемпинга на Валдай с палаткой и прилегающие участки. Даже если на видео нет явных признаков происшествия, материал может оказаться полезным для следствия. Если у вас есть подходящие записи или возможность предоставить к ним доступ, свяжитесь с горячей линией по номеру 8 800 100 81 54, либо с координатором поиска Александром 8, код 916, номер 676 95 46. Накануне в Иверском Валдайском монастыре отметили престольный праздник. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Пахомий. В ходе богослужения прозвучали особые прошения и молитва о Святой Руси. Ее читают по благословению святейшего патриарха Кирилла. Торжественную атмосферу дополняло пение хора Новгородского духовного училища и прихожан под управлением регента диакона Андрея Каурова. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. 9 а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170 7.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Годы правления Александра III. Сибирский цирюльник. Паровая самоходная лесопилка. Заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Макрекон. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача – обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым. Саундтрек к фильму «Сибирский цирюльник».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин отметил важность изучения фактов новейшей истории, в частности, событий СВО в школах. Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию в понедельник встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Президент напомнил, что в Минкультуры есть соответствующая программа. Он отметил, что сегодняшние реалии таковы, что бойцы СВО, находясь на линии боевого соприкосновения, когда свистят пули и падают дроны, как мухи, не просто воюют, а каждый день идут вперед. Это необходимо знать и понимать. Сегодня президент находится в Новосибирске. Там его программа посвящена не только региональным вопросам, но и также научно-техническому развитию. Российская армия ночью атаковала в Киеве склад, где хранились беспилотники, сообщили в Минобороны. Поражены транспортно-логистический центр «Киев-3», а именно офисно-складской комплекс «Санпарк». Это крупный складской центр площадью около 50 тысяч квадратных метров, осуществлявший хранение ударных БПЛА. На этом объекте было до 15 тысяч дронов, в том числе оснащенных тепловизионными камерами, а также наземные станции управления. Кроме того, в Киеве под удар попал терминал «Новая почта», где хранились товары двойного назначения, включая компоненты для производства БПЛА большой и средней дальности. В Запорожье российские войска атаковали металлургический комбинат «Запорожсталь», на котором противник ставил экраны на тяжелую бронетехнику для защиты от беспилотников. Мошенники начали звонить россиянам под видом технических специалистов IT-компаний и убеждать установить на устройство защитное приложение, с помощью которого получают доступ к личным данным. Аферисты сообщают гражданам о якобы обнаруженной угрозе, подозрительной активности или попытке взлома, после чего под предлогом срочной проверки убеждают установить программу. На деле такое приложение может использоваться для получения доступа к персональным данным, перепискам, аккаунтам и другой конфиденциальной информации. Главная опасность этой схемы в том, что мошенники играют на страхе человека потерять доступ к своим данным или столкнуться с технической проблемой. Добавлю, полиция Петербурга совместно с УФСБ задержали мужчину, который обеспечивал работу технического центра телефонных мошенников, позволявшего ежедневно совершать 8 тысяч звонков в адрес россиян. Экстракт базилика в дополнение к антидепрессанту был связан с более выраженным снижением симптомов тревоги и депрессии, чем прием препарата с плацебо. В клиническом испытании участвовали 60 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с подтвержденным большим депрессивным расстройством и клинически значимыми симптомами тревоги. Исследование провели иранские специалисты. Участников случайным образом распределили по двум группам по 30 человек. Эксперимент продолжался 4 недели. До начала лечения показатели двух групп существенно не различались. Средний уровень тревожности в группе базилика снизился примерно с 33 до 13 баллов. В группе плацебо он уменьшился приблизительно с 35 до 25 баллов. В группе базилика средние показатели тревожности перешли из категории тяжелых в категорию легких, а симптомы депрессии из тяжелых в умеренные. Курс доллара на сегодня 82,61. Курс евро 95,29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов. Выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
5: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Группе альпинистов, идущих на штурм непокоренной кавказской вершины пика Ортау, послан сигнал о немедленном возвращении. Надвигается грозовой циклон. Связист скрывает от товарищей это предупреждение, и он оказывается в критической ситуации. Трагедии удается избежать только благодаря мужеству спасателей и опыту самих спортсменов. Саундтрек к фильму «Вертикаль».
2: Скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

за тобой, тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На федеральной дороге М-10 «Россия» автоинспекторы помогли женщине, оказавшейся в непростой ситуации. В деревне Красные Станки автомобиль жительницы Валдайского округа внезапно сломался. При этом у нее не было связи, а из-за жары и незнакомой местности сохранять спокойствие было особенно трудно. На помощь вовремя подоспел экипаж ДПС. Младший лейтенант Михаил Леонтьев и старший лейтенант Александр Абросимов, находившиеся на патрулировании, не оставили женщину в беде. Инспекторы оперативно помогли вызвать эвакуатор, чтобы автолети смогла безопасно добраться домой. В соцсетях женщина искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции, подчеркнув, что они проявили не просто профессионализм, а настоящую человечность. «Ребята, спасибо вам, человеческое, вы лицо нашей полиции, на которое хочется равняться», — написала женщина. В утренние часы на 24-м километре автодороги Валдай-Демянск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1958 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями автомобилист самостоятельно обратился за медпомощью в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водолазная группа «Доброволец» продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал еще 14 июля на Валдайском озере. Волонтеры рассчитывают на помощь местных жителей, особенно тех, у кого установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты просят проверить архивы за 14 июля в промежутке с 11:55 до 14 часов. В кадры могли попасть важные детали – проходящая лодка, человек, автомобиль или иные элементы, которые помогут восстановить маршрут пропавшего. Особый интерес представляют записи, охватывающие северо-западную часть озера, территорию кемпинга на Валдай с палаткой и прилегающие участки. Даже если на видео нет явных признаков происшествия, материал может оказаться полезным для следствия. Если у вас есть подходящие записи или возможность предоставить к ним доступ, свяжитесь с горячей линией по номеру 8 800 100 81 54, либо с координатором поиска Александром 8, код 916, номер 676 95 46. Накануне в Иверском Валдайском монастыре отметили престольный праздник. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Пахоми. В ходе богослужения прозвучали особые прошения и молитва о Святой Руси. Ее читают по благословению святейшего патриарха Кирилла. Торжественную атмосферу дополняло пение хора Новгородского духовного училища и прихожан под управлением регента диакона Андрея Каурова. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

8 месяцев назад в семье Хауи и Бекки Корбетт произошла страшная трагедия. Погиб их маленький сын. От ее последствий супруги не могут оправиться до сих пор. Каждый по-своему пытается восстановить душевный покой. Хау играет сквош с друзьями. Бекка проводит целые дни у плиты. Оба ищут поддержки в группах психологической взаимопомощи. Но время идет, а все усилия остаются тщетными. Брак трещит по швам. Отношения с родными напряжены до предела. Круг общения сокращается на глазах. Парадоксальным образом. Луч надежды пробивает пелену безнадежности, когда судьба сводит Бекку с невольным виновником их несчастий, юным автором комиксов Джейсоном. Вместе героям предстоит понять, затягиваются ли раны прошлого хоть когда-нибудь. Саундтрек к фильму «Кроличья нора».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о требованиях для тех, кто хочет вступить в российское гражданство. Цитата: «Те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность ее защищать, соблюдать наши законы, а также знать русский язык, с уважением относиться к культуре и традициям», написал он на платформе «Макс». Спикер Госдумы отметил, что ровно год назад вступил в силу закон, расширивший перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. Их теперь более 80. В частности, это совершение серьезного преступления после получения российского паспорта. Новые нормы предоставили правоохранительным органам еще больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере. Правительство страны продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже в 10% с 30 сентября до конца этого года. Ранее Кабмин уже снижал норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля на 3 месяца. В России этим летом возникли, напомню, перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться. На заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием группировки россиян-операторов симбоксов и обыски в их квартирах. Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Мордовии деятельности группировки россиян, которые обеспечивали незаконную работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Группу координировал другой гражданин России, работавший на украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело. На опубликованных кадрах видно, как одного из участников группировки в наручниках сажают в служебный автомобиль, а затем привозят в отделение. Также демонстрируется работа оперативников в квартирах задержанных. Показаны симбоксы, коробки с сим-картами разных операторов связи, упаковки от новых телефонов и различные кабели. На участке в программе по привлечению иностранных специалистов в Россию поступило более 600 заявок с Ближнего Востока, из Азии, Европы, США и Канады, рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, на специализированной платформе с апреля зарегистрировано около 4000 человек. Уже подано 658 заявок на эту программу. Средний возраст участников 25-45 лет. Чупшева напомнила, что в России впервые создали оператора этой программы, а именно специализированного агентство, которое занимается отбором заявок и сопровождением желающих переехать иностранцев. Глава АСИ подчеркнула, что поиск нацелен на талантливых, высококвалифицированных специалистов, а именно ученых, выдающихся спортсменов, деятелей культуры, представителей креативных индустрий, а также студентов-очников, которые показывают высокие результаты в образовательной деятельности. Курс доллара на сегодня 82.61, курс евро 95.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

Орда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Крутого рейнджера Маквейда бандиты ненавидят за беспощадность, а шеф полиции за его стиль работы волка-одиночки. И в конце концов навязывает ему молодого напарника, мексиканца. Им противостоит банда контрабандистов, оружием во главе неким Роули, чемпионом по карате. В довершении всего Маквейд влюбляется в женщину Роули Лолу, а бандиты похищают дочь рейнджера. Саундтрек к фильму «Одинокий волк Маквейд».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На федеральной дороге М-10 «Россия» автоинспекторы помогли женщине, оказавшейся в непростой ситуации. В деревне Красные Станки автомобиль жительницы Валдайского округа внезапно сломался. При этом у нее не было связи, а из-за жары и незнакомой местности сохранять спокойствие было особенно трудно. На помощь вовремя подоспел экипаж ДПС. Младший лейтенант Михаил Леонтьев и старший лейтенант Александр Абросимов, находившиеся на патрулировании, не оставили женщину в беде. Инспекторы оперативно помогли вызвать эвакуатор, чтобы автолети смогла безопасно добраться домой. В соцсетях женщина искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции, подчеркнув, что они проявили не просто профессионализм, а настоящую человечность. «Ребята, спасибо вам, человеческое, вы лицо нашей полиции, на которое хочется равняться», — написала женщина. В утренние часы на 24-м километре автодороги Валдай-Демянск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1958 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями автомобилист самостоятельно обратился за медпомощью в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водолазная группа «Доброволец» продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал еще 14 июля на Валдайском озере. Волонтеры рассчитывают на помощь местных жителей, особенно тех, у кого установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты просят проверить архивы за 14 июля в промежутке с 11:55 до 14 часов. В кадры могли попасть важные детали – проходящая лодка, человек, автомобиль или иные элементы, которые помогут восстановить маршрут пропавшего. Особый интерес представляют записи, охватывающие северо-западную часть озера, территорию кемпинга на Валдай с палаткой и прилегающие участки. Даже если на видео нет явных признаков происшествия, материал может оказаться полезным для следствия. Если у вас есть подходящие записи или возможность предоставить к ним доступ, свяжитесь с горячей линией по номеру 8 800 100 81 54, либо с координатором поиска Александром 8, код 916, номер 676 95 46. Накануне в Иверском Валдайском монастыре отметили престольный праздник. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Пахомий. В ходе богослужения прозвучали особые прошения и молитва о Святой Руси. Ее читают по благословению святейшего патриарха Кирилла. Торжественную атмосферу дополняло пение хора Новгородского духовного училища и прихожан под управлением регента диакона Андрея Каурова. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

О жизни французских студентов, которые учатся, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. Саундтрек из сериала «Элен и ребята».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, суверенитет России зависит от скорости внедрения инноваций. Президент отметил, само существование Российской Федерации зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений. По мнению главы государства, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, а также образования и здравоохранения. Помимо этого, логистики, промышленности, обороны и безопасности в целом жизни страны. Российский лидер подчеркнул, от нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем без всякого преувеличения само существование российского государства. Владимир Путин указал необходимость учитывать, технологии стремительно развиваются и становятся все более сложными. Уборка пшеницы в России преодолела экватор. На сегодняшний день почти с 15 миллионов гектаров площадей собрано свыше 60 миллионов тонн. Это на 6 миллионов тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщил Минсельхоз, данные результаты связаны в том числе с системной работой аграриев по повышению производительности, использованием современных селекционных достижений, удобрений, а также средств защиты растений, цифровых и других механизмов. Известно, правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляя на экспорт сельскохозяйственной продукции. Нововведение позволит экспортерам переориентироваться на более выгодные направления в условиях ограниченного судоходства в Азовском море. Клиники, оказывающие платные медицинские услуги, с 1 сентября начнут работать по обновленным правилам, которые жестко пресекают попытки подталкивать клиентов к платным медицинским услугам. С начала осени клиники не вправе сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи в рамках обязательного медицинского страхования из-за отказа человека от платных опций. Кроме того, медицинские специалисты обязаны информировать пациента о возможности получить необходимую ему помощь в рамках программы государственной гарантии. Теперь заключить договор на платное обследование и лечение можно будет удаленно через сайт или мобильное приложение. Для идентификации подойдет система, которая используется в настоящее время на госуслугах, поэтому электронная подпись не обязательна. Одно из ключевых новшеств – это введение понятия «приблизительная смета» наряду с привычной «твердой». Это актуально для сложных случаев, когда объем медицинского вмешательства зависит от результатов диагностики, и заранее просчитать все манипуляции попросту не представляется возможным. Уроки у первоклассников должны длиться не более 40 минут. Как заявили Минпросвещение, в первой и второй четверти их продолжительность должна быть еще меньше, не более 35 минут. Напомню, в настоящее время в России продолжается второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Он продлится по 5 сентября включительно. Заявление на первоклашку можно подать в любую школу, независимо от места регистрации. Главное условие – это наличие свободных мест. Родители могут сделать это онлайн, а также заказным письмом, лично в учебном заведении или в многофункциональном центре. Список документов доступен на сайте школы. Добавлю, с 1 сентября российские школьники начнут обучение по обновленной программе, которая направлена на укрепление единого образовательного пространства страны. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 61 копейка. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Аары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
0: Он эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни, Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный шериф, ненавидящий бродяг. Попав в тюрьму и вкусив униженный со стороны полиции, Рэмбо объявляет войну беспределу официальных структур и главе местной полиции лично. Саундтрек к фильму «Рэмбо. Первая кровь».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На федеральной дороге М-10 «Россия» автоинспекторы помогли женщине, оказавшейся в непростой ситуации. В деревне Красные Станки автомобиль жительницы Валдайского округа внезапно сломался. При этом у нее не было связи, а из-за жары и незнакомой местности сохранять спокойствие было особенно трудно. На помощь вовремя подоспел экипаж ДПС. Младший лейтенант Михаил Леонтьев и старший лейтенант Александр Абросимов, находившиеся на патрулировании, не оставили женщину в беде. Инспекторы оперативно помогли вызвать эвакуатор, чтобы автолети смогла безопасно добраться домой. В соцсетях женщина искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции, подчеркнув, что они проявили не просто профессионализм, а настоящую человечность. «Ребята, спасибо вам, человеческое, вы лицо нашей полиции, на которое хочется равняться», — написала женщина. В утренние часы на 24-м километре автодороги Валдай-Демянск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1958 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями автомобилист самостоятельно обратился за медпомощью в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водолазная группа «Доброволец» продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал еще 14 июля на Валдайском озере. Волонтеры рассчитывают на помощь местных жителей, особенно тех, у кого установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты просят проверить архивы за 14 июля в промежутке с 11:55 до 14 часов. В кадры могли попасть важные детали – проходящая лодка, человек, автомобиль или иные элементы, которые помогут восстановить маршрут пропавшего. Особый интерес представляют записи, охватывающие северо-западную часть озера, территорию кемпинга на Валдай с палаткой и прилегающие участки. Даже если на видео нет явных признаков происшествия, материал может оказаться полезным для следствия. Если у вас есть подходящие записи или возможность предоставить к ним доступ, свяжитесь с горячей линией по номеру 8 800 100 81 54, либо с координатором поиска Александром 8, код 916, номер 676 95 46. Накануне в Иверском Валдайском монастыре отметили престольный праздник. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Пахомий. В ходе богослужения прозвучали особые прошения и молитва о Святой Руси. Ее читают по благословению святейшего патриарха Кирилла. Торжественную атмосферу дополняло пение хора Новгородского духовного училища и прихожан под управлением регента диакона Андрея Каурова. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: ее веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На федеральной дороге М-10 «Россия» автоинспекторы помогли женщине, оказавшейся в непростой ситуации. В деревне Красные Станки автомобиль жительницы Валдайского округа внезапно сломался. При этом у нее не было связи, а из-за жары и незнакомой местности сохранять спокойствие было особенно трудно. На помощь вовремя подоспел экипаж ДПС. Младший лейтенант Михаил Леонтьев и старший лейтенант Александр Абросимов, находившиеся на патрулировании, не оставили женщину в беде. Инспекторы оперативно помогли вызвать эвакуатор, чтобы автолети смогла безопасно добраться домой. В соцсетях женщина искренне поблагодарила сотрудников госавтоинспекции, подчеркнув, что они проявили не просто профессионализм, а настоящую человечность. «Ребята, спасибо вам, человеческое, вы лицо нашей полиции, на которое хочется равняться», — написала женщина. В утренние часы на 24-м километре автодороги Валдай-Демянск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1958 года рождения, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями автомобилист самостоятельно обратился за медпомощью в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водолазная группа «Доброволец» продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал еще 14 июля на Валдайском озере. Волонтеры рассчитывают на помощь местных жителей, особенно тех, у кого установлены камеры видеонаблюдения. Специалисты просят проверить архивы за 14 июля в промежутке с 11:55 до 14 часов. В кадры могли попасть важные детали – проходящая лодка, человек, автомобиль или иные элементы, которые помогут восстановить маршрут пропавшего. Особый интерес представляют записи, охватывающие северо-западную часть озера, территорию кемпинга на Валдай с палаткой и прилегающие участки. Даже если на видео нет явных признаков происшествия, материал может оказаться полезным для следствия. Если у вас есть подходящие записи или возможность предоставить к ним доступ, свяжитесь с горячей линией по номеру 8 800 100 81 54, либо с координатором поиска Александром 8, код 916, номер 676 95 46. Накануне в Иверском Валдайском монастыре отметили престольный праздник. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Пахомий. В ходе богослужения прозвучали особые прошения и молитва о Святой Руси. Ее читают по благословению святейшего патриарха Кирилла. Торжественную атмосферу дополняло пение хора Новгородского духовного училища и прихожан под управлением регента диакона Андрея Каурова. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170 7.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

ценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себя тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмасс.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.